0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов. Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Марк.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Урсалар, харан, урыш, разгар, пайт.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёма усталары.
3: Maktab direktori buzg'unchi bolani kabinetiga chaqirib, "O'g'lim, sen o'zingdan kattalarni ham, hatto ustozlaringni ham sendirak

0: Зачем мне пить теперь? Зачем мне пить теперь?
1: Зачем мне пить теперь, когда тобой пьян?
2: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
3: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
2: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркет радиосы.

влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, я проснусь с тобой. Сколько бы недель не прошло с тех пор, как и в первый день я в тебя влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, проснусь.

Я тебя жду у края заката. Мои чувства выше обыденности. Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновленная. Ты мой милый, мое счастье вечное. Только сейчас чувствую, я свободная. Когда ты рядом, любовь

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мумтоз наволарда мақом оханглари.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua